0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Какой бы ни была погода за окном, в вашем доме всегда будет тепло. Пластиковые окна от компании «Окна Комфорт». Заводское качество по доступной цене. Профессиональная установка и гарантия. Всегда в наличии окна на стандартные планировки. Звоните прямо сейчас. 8-914-855-2020.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою

0: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
1: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 4 октября в Сосумане без осадков, температура около 2 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 5 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 2 градусов мороза. Роза днем около 5 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».

0: Да, да, да, да.
1: Речная, 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: Стадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Старость – это когда ни с того ни с сего решил пойти и пожарить себе кабачок с чесноком.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: Земля, центр, прилуняюсь.
8: Прием, земля, осуществляем.
7: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
8: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
7: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
9: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
10: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
11: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
12: Телефон 62-24-31.
13: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте, где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
14: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Тотальная свежесть на Карибу.
16: Юлиана Караулова. Москва-река.

Локальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Чикаго.
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер, когда цель очевидна.
9: Холодает. Улетите к солнцу. Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
10: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Как быстро проносится 2.

0: засунуть.
1: Любопытные факты, захватывающие истории.
2: В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
3: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сперва поговорим о братьях наших меньших, ведь 4 октября – Всемирный день животных. Идея праздника принадлежала немецкому зоозащитнику Карлу фон Хакенбеку как способ привлечь внимание к проблемам дикой природы. Сегодня на грани вымирания находятся многие виды. Возьмем, например, суматранского орангутанга – самого редкого вида человекообразных обезьян. Их осталось всего около 14 тысяч, и они живут только на индонезийском острове Суматра. Другой пример – варан скомода – гигантский ящер, который может вырастать до 3 метров и весить 70 килограммов, но их популяция сократилась до 6 тысяч особей из-за браконьерства и потери охотничьих угодий. Из позитивных примеров есть амурский тигр, символ Дальнего Востока, чья популяция выросла благодаря усилиям зоозащитников, но все еще уязвима. Еще сегодня День космических войск России. Космические войска – наследники советской космической программы, которая началась в 50-х годах прошлого века. Безусловно, одним из самых знаковых событий в истории покорения космоса стал запуск первого искусственного спутника Земли «Спутник-1». Он был запущен 4 октября 1957 года, а всего через 4 года в космосе побывал и первый человек Юрий Гагарин. Кстати, самая мощная ракета в истории – советская «Энергия Буран», запущенная в 1987-м. Она могла выводить на орбиту до 100 тонн груза, однако «Буран» совершил всего один беспилотный полет. В истории Магадана этот день запомнился образованием «Автотека». Это произошло в 1964 году после объединения Магаданской автобазы и узловой транспортно-экспедиционной конторы. Это был первый в стране транспортно-экспедиционный комбинат, связанный с переработкой грузов в морском, авиационном и речном портах. И, наконец, сегодня Всемирный день ходьбы. Давно доказано, что такая естественная кардиотренировка укрепляет сердце и сосуды, снижая риск инфарктов и инсультов на 50%. Один из вдохновителей праздника – британский путешественник Карл Бушби, который уже 27 лет идет пешком вокруг Земли. Его путь составляет 58 тысяч километров испытаний. Изначально Бушби рассчитывал завершить путь в течение 12 лет, однако жизнь внесла свои коррективы. Он терял оборудование, сбивался с курса, пересекая заливы. Его даже несколько раз депортировали на родину, после чего Бушби возвращался в точку, на которой его прервали, и продолжал идти. На этом все. Тебе хорошего дня и до новых праздников.
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени на Карибу.
4: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
4: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
4: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67. Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
5: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной. Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
4: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
5: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
4: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 4 октября в Сосумане без осадков, температура около 2 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 5 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 2 градусов мороза. Роза днем около 5 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Кот – это ходячая реклама того, как прекрасно ты бы мог жить, если бы не работа.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.

0: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
1: Внимание! В клинике Дантипрофи начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2. Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
3: Юлиана Караулова. Москва-река.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Салон «Арт Фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена, приятный сервис, замеры стен, быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
2: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
1: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
7: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
8: Космос – это синяки.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 4 октября.
6: Авен.
8: Возможны профессиональные трудности. Нежелательно заниматься решением важных проблем в одиночку. Разумнее обратиться за помощью коллегам или деловым партнерам. Легко зарождаются романтические увлечения. Можно влюбиться с первого взгляда и совершенно потерять голову.
6: Телец.
8: Решение серьезных профессиональных задач лучше отложить. Это не самый подходящий день для проявления своей оригинальности, совершения экстравагантных поступков. Возможные поездки, даже предпринятые исключительно с деловой целью, принесут немало приятных эмоций и поднимут настроение.
6: Близнецы.
8: Как бы ни хотелось развлекаться и приятно проводить время, в этот день придется уделить некоторое время работе. Прекрасный день для общения с родственниками. Вы наверняка найдете чем порадовать друг друга. Вероятно, улучшение финансового положения. Некоторые близнецы смогут заключить весьма выгодные сделки.
6: Рак.
8: Позитивные тенденции сильны, ваш жизненный тонус весьма высок. Недостаток приятных эмоций вам не грозит. Важно уделить внимание любимому человеку, поинтересоваться тем, как у него идут дела. Ваша погруженность в собственные заботы может быть истолкована неверно.
6: Лев.
8: Несмотря на то, что позитивные тенденции весьма сильны, в этот день возможны некоторые сложности в общении, в особенности с деловыми партнерами и руководством. Значительно возрастает творческий потенциал, но вы не всегда в силах найти правильное применение своей энергии.
6: Дева.
8: Достаточно сложный день, трудно найти общий язык с окружающими. Даже люди, которых вы давно знаете, ведут себя непредсказуемо и странно. Нежелательные поездки, вам свойственна раздражительность. Любые недоразумения и просто неожиданные события будут выводить из равновесия.
6: Весы.
8: Этот день хорош для романтических свиданий, общения с любимым человеком, признания в своих чувствах. Жизненный потенциал снижен, стоит позаботиться о здоровье, отказаться от утомительных занятий, тяжелого физического труда.
6: Скорпион.
8: Очень хороший день для работы, ваши решения окажутся верными, а приложенные усилия увенчаются успехом. В семье складываются непростые отношения, назревают проблемы, решения которых потребуют немало времени и сил. Стремитесь к тому, чтобы не усугублять и без того непростую ситуацию в личной сфере.
6: Стрелец.
8: Сегодня вас наверняка порадуют члены семьи и появится возможность решить многие домашние проблемы. Влюбленных ждет сложный день, в особенности трудно придется тем, чьи отношения еще не проверены временем. Нежелательные поездки, тесные контакты с иностранцами.
6: Козерог.
8: Неблагоприятные тенденции достаточно сильны, однако вам по силам противостоять им. Нежелательно торопиться при принятии решений. Отношения с близкими нестабильны, ситуация в семье складывается противоречивая. Вам пойдет на пользу смена обстановки.
6: Водолей.
8: Нетерпение – ваш главный враг в делах личного характера, но отличный и надежный союзник в профессиональной сфере. Нарастает напряженность в романтических отношениях, возникает необходимость пересмотреть свои приоритеты и принципы. Торопясь, вы рискуете лишь усложнить ситуацию.
6: Рыбы.
8: Позитивные тенденции оказывают весьма слабое влияние, поэтому не стоит планировать на этот день важные и рискованные дела. Не торопитесь делать выводов, касающихся личных отношений и семейной жизни. Сейчас ситуация кажется вам не слишком приятной, но вскоре вы обратите внимание и на ее позитивные стороны.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Я люблю радио Карибу. I had a dream.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.

0: пятый к вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 4 октября в Сосумане без осадков, температура около 2 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 5 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 2 градусов мороза. Роза днем около 5 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
1: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
3: Какой бы ни была погода за окном, в вашем доме всегда будет тепло. Пластиковые окна от компании «Окна Комфорт». Заводское качество по доступной цене, профессиональная установка и гарантия. Всегда в наличии окна на стандартные планировки. Звоните прямо сейчас. 8-914-855-2020.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Юлиана Караулова. Москва-река.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-900-14-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
6: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также рольставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Холодает? Улетите к солнцу! Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина, 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето. Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: When you're stoned, baby,

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-37-99 и 8-914-850-85-14.
8: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 4 октября в Сосумане без осадков, температура около 2 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 5 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 2 градусов мороза. За днем около 5 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда

0: на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Отжимания – это любимое упражнение рэкетиров.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.

0: магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
4: Юлиана Караулова. Москва-река.

Локальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
2: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
9: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
10: Welcome to Chicago!
9: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профимедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сперва поговорим о братьях наших меньших, ведь 4 октября – Всемирный день животных. Идея праздника принадлежала немецкому зоозащитнику Карлу фон Хакенбеку как способ привлечь внимание к проблемам дикой природы. Сегодня на грани вымирания находятся многие виды. Возьмем, например, суматранского орангутанга – самого редкого вида человекообразных обезьян. Их осталось всего около 14 тысяч, и они живут только на индонезийском острове Суматра. Другой пример – варанс комодо – гигантский ящер, который может вырастать до 3 метров и весить 70 килограммов, но их популяция сократилась до 6 тысяч особей из-за браконьерства и потери охотничьих угодий. Из позитивных примеров есть амурский тигр, символ Дальнего Востока, чья популяция выросла благодаря усилиям зоозащитников, но все еще уязвима. Еще сегодня День космических войск России. Космические войска – наследники советской космической программы, которая началась в 50-х годах прошлого века. Безусловно, одним из самых знаковых событий в истории покорения космоса стал запуск первого искусственного спутника Земли «Спутник-1». Он был запущен 4 октября 1957 года, а всего через 4 года в космосе побывал и первый человек Юрий Гагарин. Кстати, самая мощная ракета в истории – советская «Энергия Буран», запущенная в 1987-м. Она могла выводить на орбиту до 100 тонн груза, однако «Буран» совершил всего один беспилотный полет. В истории Магадана этот день запомнился образованием «Автотека». Это произошло в 1964 году после объединения Магаданской автобазы и узловой транспортно-экспедиционной конторы. Это был первый в стране транспортно-экспедиционный комбинат, связанный с переработкой груза в морском, авиационном и речном портах. И, наконец, сегодня Всемирный день ходьбы. Давно доказано, что такая естественная кардиотренировка укрепляет сердце и сосуды, снижая риск инфарктов и инсультов на 50%. Один из вдохновителей праздника – британский путешественник Карл Бушби, который уже 27 лет идет пешком вокруг Земли. Его путь составляет 58 тысяч километров испытаний. Изначально Бушби рассчитывал завершить путь в течение 12 лет, однако жизнь внесла свои коррективы. Он терял оборудование, сбивался с курса, пересекая заливы. Его даже несколько раз депортировали на родину, после чего Бушби возвращался в точку, на которой его прервали, и продолжал идти. На этом все. Тебе хорошего дня и до новых праздников.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Холодает. Улетите к солнцу. Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина, 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 4 октября в Сосумане без осадков, температура около 2 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 5 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 2 градусов мороза. За днем около 5 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».

0: и беда. Атаман партнер надежный, я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Стендап-виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Настоящая дружба – это когда не нужно человеку писать привет. Открываешь диалог и сразу переходишь к делу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошин

0: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
1: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
0: Все просто с «Магадан Энерго».
2: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
3: Юлиана Караулова. Москва-река.

Вокальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем

0: здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмон». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. «Акабамаркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99, Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Какой бы ни была погода за окном, в вашем доме всегда будет тепло. Пластиковые окна от компании «Окна Комфорт». Заводское качество по доступной цене. Профессиональная установка и гарантия. Всегда в наличии окна на стандартные планировки. Звоните прямо сейчас. 8-914-855-2020.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
7: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
8: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста-бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Маэстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 4 октября в Сосумане без осадков, температура около 2 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 5 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 2 градусов мороза. Роза днем около 5 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
4: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
5: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
3: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
6: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
7: Надежность и качество.
8: Адамант, молодцы.
9: Достойный сервис.
7: Адамант, да. Индивидуальный подход.
10: Наш ответ – Адамант.
11: Победа знатоков. Это Адамант.
12: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
13: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
14: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс!

0: и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
4: Юлиана Караулова. Москва-река.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
6: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
5: Не скажу так сразу точно.
6: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
5: А стоит? О них я слышал где-то.
6: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
5: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
6: Держи, дружище. 6-1-4-4. Запомни. Адамант по партнер надежный, я ручаюсь.
7: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Холодает. Улетите к солнцу. Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
11: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
12: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 5 октября.
6: Авен.
8: Крайне нежелательные перегрузки и обилие профессиональных проблем и дел, требующих внимания, может привести к существенному ухудшению самочувствия. Вероятно, также улучшение финансового положения, появление нового источника доходов. Доверяйте своей интуиции, ее подсказки будут очень кстати.
6: Телец.
8: Трудности профессионального характера будут быстро преодолены благодаря плодотворному сотрудничеству с коллегами и деловыми партнерами. Вероятно, улучшение отношений влюбленных. День связан с гармонизацией личной жизни, усилением привязанностей.
6: Близнецы.
8: Очень удачный день для покупок и инвестиций. Вполне гармоничные отношения с близкими людьми. А в личной жизни происходят важные для вас перемены. Однако не стоит торопить события, усиливать свое влияние на окружающих.
6: Рак.
8: Сегодня вам предстоит справиться с решением нелегких задач, но и награда за труды будет весьма щедрой. Растет и не остается безответным ваш интерес к представителям противоположного пола. Можно внести перемены в личную жизнь, сделать ее более насыщенной и интересной.
6: Лев.
8: Дела идут неплохо, но настроение ваше переменчиво, а намерение непостоянное, что создает немало проблем. События этого дня позволяют влюбленным лучше понять друг друга, достичь гармонии в отношениях. От некоторых планов, связанных с развлечениями и проведением досуга, придется отказаться.
6: Дева.
8: Позитивные тенденции весьма сильны, и этим стоит воспользоваться тем, кто занят решением непростых задач. Прекрасный день для общения с членами семьи, а также совместных поездок, активного отдыха, кругу близких. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, но перепады настроения и легкие недомогания не исключены.
6: Весы.
8: День, когда чрезвычайно полезными будут расчетливость и практичность. Недоброжелатели могут попытаться манипулировать вами, но наверняка потерпят неудачу, как и мошенники, желающие поживиться за ваш счет. Доверьтесь своей интуиции, она подскажет, как следует поступить, чтобы достичь гармонии в личной жизни.
6: Скорпион.
8: Настроение крайне нестабильно, возможны приступы раздражительности и агрессии, порой сложно будет контролировать свои слова и поступки. Ситуация в личной жизни улучшается постепенно. Наберитесь терпения и постарайтесь не предъявлять слишком высоких требований к близким.
6: Стрелец.
8: День будет довольно напряженным, однако природная изобретательность и богатая фантазия помогут вам преодолеть все возникающие трудности. Романтическое свидание может оказаться разочаровывающим. Вам не всегда будет легко соответствовать ожиданиям своего избранника.
6: Козерог.
8: Проявляйте осторожность во всем и будьте терпеливы, цель близка, но попытки достичь ее немедленно вряд ли окажутся удачными. Трудности в личной жизни не исключены, особенно у тех, кто в последнее время был погружен в собственные дела и мало внимания уделял близким.
6: Водолей.
8: Постарайтесь разобраться в своих чувствах, сколь бы противоречивыми они ни казались. В профессиональной сфере ситуация стабильна, значительных перемен не ожидается. Этот день больше подходит для серьезной работы или учебы, чем для развлечений. Однако пренебрегать отдыхом тоже не стоит.
6: Рыбы.
8: Многочисленными и разнообразными будут переживания. Вы тревожитесь из-за мелочей, но совершенно не уделяете внимания тем проблемам, решением которых следовало бы заняться. Прекрасный день для общения с людьми, живущими в других городах. Можно наносить визиты друзьям, встречаться с теми, кто разделяет ваши увлечения и интересы.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
4: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
3: «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.

0: Магадан. Встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
1: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
2: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
3: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Живет в своем ритме. У всего своя палитра. И мы все части целого. Ни на что неделимого. Мы идем по наитию, наше сердце, наш двигатель.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 5 октября в Сосумане временами снег, температура около 1 ниже нуля, ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 3 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 1 градуса. Градуса мороза, днем около 5 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет.

0: Стервятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Красота – страшная сила. Особенно, если к ней прилагается хитрая попа.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин Мегавольт. Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин Мегавольт на Пролетарской, 49.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
8: Салон «Арт Фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры, мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
9: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
10: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
11: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
12: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Юлиана Караулова. Москва-река.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88 и логистика станет для вас простой и понятной.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Егоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
2: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Какой бы ни была погода за окном, в вашем доме всегда будет тепло. Пластиковые окна от компании «Окна Комфорт». Заводское качество по доступной цене. Профессиональная установка и гарантия. Всегда в наличии окна на стандартные планировки. Звоните прямо сейчас. 8-914-855-2020. Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67. Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Холодает? Улетите к солнцу! Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство «1001 тур». 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина, 14. Звоните 222-900. С «1001 тур» едем в лето.
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.

0: Алымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
1: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
2: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 5 октября в Сосумане временами снег, температура около 1 ниже нуля, ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 3 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 1 градуса. Градуса мороза, днем около 5 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Мальвина – это девушка, которая неоднократно пыталась бросить Буратино. Но Артемон постоянно приносил ее обратно.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8 952 577 66 67.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс.

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
2: Тотальная свежесть на Карибу.
3: Юлиана Караулова. Москва-река.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнес Магаданской области.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
7: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99, Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер. 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
11: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Я тебя увидел не с начала вечеринки. Это добавляет нам какую-то перчинку. Тут ходит та, которой что-то говорил. Забыть ее теперь есть причина. Я упал с неба прям твоим ногам. Почему-то затупил и залагал. Странно. И впервые я хочу делиться с кем-то всем напополам.

и звонить. Странно все это. Чувствую тебя каждой клеткой. Как бы ни звучало это громко, но я хочу, чтобы только ты мне родила ребенка. Я упал с неба прям к твоим ногам. Почему-то затупил и залагал. Странно, странно. И впервые

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

0: Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
0: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
3: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
4: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
3: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
0: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Их боятся караоке-клубы.
9: А медведи отбили об их уши все лапы.
8: Худшие каверы российских и зарубежных хитов,
9: которые захочется побыстрее забыть.
8: В выпуске «Кавер-краш».
10: Они искали признание,
8: а нашли его на Карибуарт.
11: Сегодня продолжим историю итальянского городка Чезена. Именно там в 2015 году тысяча фанатов вышла на улицу, чтобы исполнить песню Foo Fighters «Learn to Fly». Группа была настолько впечатлена, что позже посетила чезенцев с концертом. А вот музыканты города сплотились в проект «Тысяча рокеров» и продолжили коверить легендарные хиты. Один из них — это «Smells Like Teen Spirit». Нирвана, конечно, к ним не приехала, но, судя по всему, ребята отлично провели время.

0: на Карибу. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 5 октября в Сосумане временами снег, температура около 1 ниже нуля, ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 3 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 1 градуса. Градуса мороза, днем около 5 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
2: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
1: Я даже знаю, про кого вы говорите.
2: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
1: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
2: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Штатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Джейсон Стэтхэм. Голливудский актер и российский философ. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! В клинике Данте Профи начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
4: Надежность и качество.
5: Адаман, молодцы.
6: Достойный сервис.
4: Адаман, да. Индивидуальный подход.
7: Наш ответ – Адамант.
3: Победа знатоков. Это Адамант.
8: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
13: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
14: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
15: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
16: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
18: Тотальная свежесть на Карибу.
19: Юлиана Караулова. Москва-река.

0: Салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79. Холодает. Улетите к солнцу. Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и

0: Наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. «Акабамаркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Салон «Арт Фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
10: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Я даже не могу переносить шум такой ораву. Все расходимся домой, берем пальто и весело расходимся домой. Зажигаем свет, включаем звук, кто здесь самый основной? Я считаю до ноля и наслаждаюсь тишиной. Считаю 4, 3, 2, 1, 0.
1: Больше музыки на радио Карибу Арт.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Да-да-да, гордо уходил навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками тоску измерял. Крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
6: Напольные покрытия «Дека Тайл», бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева-1, телефон 63-74-78.

0: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
1: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago.
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
6: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется.
7: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 5 октября в Сосумане временами снег, температура около 1 ниже нуля, ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 3 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 1 градуса. Градуса мороза, днем около 5 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка – двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
6: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение, тестирование. Звоните 60-88-88 и логистика станет для вас простой и понятной.
8: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-18-78. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
11: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
12: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданская область.
13: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
14: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
15: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот. Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
8: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
6: Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 5 октября.
6: Авен.
8: Крайне нежелательные перегрузки и обилие профессиональных проблем и дел, требующих внимания, может привести к существенному ухудшению самочувствия. Вероятно, также улучшение финансового положения, появление нового источника доходов. Доверяйте своей интуиции, ее подсказки будут очень кстати.
6: Телец.
8: Трудности профессионального характера будут быстро преодолены благодаря плодотворному сотрудничеству с коллегами и деловыми партнерами. Вероятно, улучшение отношений влюбленных. День связан с гармонизацией личной жизни, усилением привязанностей.
6: Близнецы.
8: Очень удачный день для покупок и инвестиций. Вполне гармоничные отношения с близкими людьми. А в личной жизни происходят важные для вас перемены. Однако не стоит торопить события, усиливать свое влияние на окружающих.
6: Рак.
8: Сегодня вам предстоит справиться с решением нелегких задач, но и награда за труды будет весьма щедрой. Растет и не остается безответным ваш интерес к представителям противоположного пола. Можно внести перемены в личную жизнь, сделать ее более насыщенной и интересной.
6: Лев.
8: Дела идут неплохо, но настроение ваше переменчиво, а намерение непостоянное, что создает немало проблем. События этого дня позволяют влюбленным лучше понять друг друга, достичь гармонии в отношениях. От некоторых планов, связанных с развлечениями и проведением досуга, придется отказаться.
6: Дева.
8: Позитивные тенденции весьма сильны, и этим стоит воспользоваться тем, кто занят решением непростых задач. Прекрасный день для общения с членами семьи, а также совместных поездок, активного отдыха, кругу близких. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, но перепады настроения и легкие недомогания не исключены.
6: Весы.
8: День, когда чрезвычайно полезными будут расчетливость и практичность. Недоброжелатели могут попытаться манипулировать вами, но наверняка потерпят неудачу, как и мошенники, желающие поживиться за ваш счет. Доверьтесь своей интуиции, она подскажет, как следует поступить, чтобы достичь гармонии в личной жизни.
6: Скорпион.
8: Настроение крайне нестабильно, возможны приступы раздражительности и агрессии, порой сложно будет контролировать свои слова и поступки. Ситуация в личной жизни улучшается постепенно. Наберитесь терпения и постарайтесь не предъявлять слишком высоких требований к близким.
6: Стрелец.
8: День будет довольно напряженным, однако природная изобретательность и богатая фантазия помогут вам преодолеть все возникающие трудности. Романтическое свидание может оказаться разочаровывающим, вам не всегда будет легко соответствовать ожиданиям своего избранника.
6: Козерог.
8: Проявляйте осторожность во всем и будьте терпеливы, цель близка, но попытки достичь ее немедленно вряд ли окажутся удачными. Трудности в личной жизни не исключены, особенно у тех, кто в последнее время был погружен в собственные дела и мало внимания уделял близким.
6: Водолей.
8: Постарайтесь разобраться в своих чувствах, сколь бы противоречивыми они ни казались. В профессиональной сфере ситуация стабильна, значительных перемен не ожидается. Этот день больше подходит для серьезной работы или учебы, чем для развлечений. Однако пренебрегать отдыхом тоже не стоит.
6: Рыбы.
8: Многочисленными и разнообразными будут переживания, вы тревожитесь из-за мелочей, но совершенно не уделяете внимания тем проблемам, решением которых следовало бы заняться. Прекрасный день для общения с людьми, живущими в других городах. Можно наносить визиты друзьям, встречаться с теми, кто разделяет ваши увлечения и интересы.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд.

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая, 13/1.
7: Салон «Арт Фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, 1 этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.

Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 5 октября в Сосумане временами снег, температура около 1 ниже нуля, ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 3 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 1 градуса. Градуса мороза, днем около 5 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 5 октября в Сосумане временами снег, температура около 1 ниже нуля, ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 3 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 1 градуса. Градуса мороза, днем около 5 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
2: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
1: Я даже знаю, про кого вы говорите.
2: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
1: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
2: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения 104.2 FM.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 5 октября.
6: Авен.
8: Крайне нежелательные перегрузки и обилие профессиональных проблем и дел, требующих внимания, может привести к существенному ухудшению самочувствия. Вероятно, также улучшение финансового положения, появление нового источника доходов. Доверяйте своей интуиции, ее подсказки будут очень кстати.
6: Телец.
8: Трудности профессионального характера будут быстро преодолены благодаря плодотворному сотрудничеству с коллегами и деловыми партнерами. Вероятно, улучшение отношений влюбленных. День связан с гармонизацией личной жизни, усилением привязанностей.
6: Близнецы.
8: Очень удачный день для покупок и инвестиций. Вполне гармоничные отношения с близкими людьми. А в личной жизни происходят важные для вас перемены. Однако не стоит торопить события, усиливать свое влияние на окружающих.
6: Рак.
8: Сегодня вам предстоит справиться с решением нелегких задач, но и награда за труды будет весьма щедрой. Растет и не остается безответным ваш интерес к представителям противоположного пола. Можно внести перемены в личную жизнь, сделать ее более насыщенной и интересной.
6: Лев.
8: Дела идут неплохо, но настроение ваше переменчиво, а намерение непостоянное, что создает немало проблем. События этого дня позволяют влюбленным лучше понять друг друга, достичь гармонии в отношениях. От некоторых планов, связанных с развлечениями и проведением досуга, придется отказаться.
6: Дева.
8: Позитивные тенденции весьма сильны, и этим стоит воспользоваться тем, кто занят решением непростых задач. Прекрасный день для общения с членами семьи, а также совместных поездок, активного отдыха, кругу близких. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, но перепады настроения и легкие недомогания не исключены.
6: Весы.
8: День, когда чрезвычайно полезными будут расчетливость и практичность. Недоброжелатели могут попытаться манипулировать вами, но наверняка потерпят неудачу, как и мошенники, желающие поживиться за ваш счет. Доверьтесь своей интуиции, она подскажет, как следует поступить, чтобы достичь гармонии в личной жизни.
6: Скорпион.
8: Настроение крайне нестабильно, возможны приступы раздражительности и агрессии, порой сложно будет контролировать свои слова и поступки. Ситуация в личной жизни улучшается постепенно. Наберитесь терпения и постарайтесь не предъявлять слишком высоких требований к близким.
6: Стрелец.
8: День будет довольно напряженным, однако природная изобретательность и богатая фантазия помогут вам преодолеть все возникающие трудности. Романтическое свидание может оказаться разочаровывающим, вам не всегда будет легко соответствовать ожиданиям своего избранника.
6: Козерог.
8: Проявляйте осторожность во всем и будьте терпеливы, цель близка, но попытки достичь ее немедленно вряд ли окажутся удачными. Трудности в личной жизни не исключены, особенно у тех, кто в последнее время был погружен в собственные дела и мало внимания уделял близким.
6: Водолей.
8: Постарайтесь разобраться в своих чувствах, сколь бы противоречивыми они ни казались. В профессиональной сфере ситуация стабильна, значительных перемен не ожидается. Этот день больше подходит для серьезной работы или учебы, чем для развлечений. Однако пренебрегать отдыхом тоже не стоит.
6: Рыбы.
8: Многочисленными и разнообразными будут переживания, вы тревожитесь из-за мелочей, но совершенно не уделяете внимания тем проблемам, решением которых следовало бы заняться. Прекрасный день для общения с людьми, живущими в других городах. Можно наносить визиты друзьям, встречаться с теми, кто разделяет ваши увлечения и интересы.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: когда наваливается ужасное настроение.
1: А ужасное настроение, что это такое? Это когда ты легко и с удовольствием на все раздражаешься, и все терзает и даже царапает, и никуда невозможно укрыться от этого города. Вот тогда, вот тогда ты едешь в метро, а народу очень много, и весь этот народ занял все места, и все сидят, читают какие-то дурацкие книжки или разгадывают какие-то идиотские кроссворды, и ты стоишь, мотаешься и раздражаешься на то, что вот эти люди сидят, читают всякую дрянь. И как вообще можно разгадывать все эти пошлые кроссворды? Но вдруг станция, и кто-то встал и вышел, и место освободилось, и ты сел, и вдруг почувствовал тепло того человека, который только что вышел.

0: обычный человек, не то что те, которые набросали тут всякой дряни. И мне еще можно пожить на этом свете. Еще можно.
1: Больше музыки на радио Карибу Арт.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам...

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в правительстве рассказали о ситуации на рынке бензина. Минфин предложил изменить расчет налога при продаже недвижимости. Средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 7 регионах России. Подробности далее. На российском рынке бензина сохраняется небольшой дефицит, однако ажиотажного спроса сейчас нет. Об этом пишут ведомости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. По его словам, власти помогают регионам, где возникают перебои с поставками, обеспечивать топливом заправки и нефтебазы. Новак отметил, что летом спрос на бензин был выше обычного, в том числе из-за того, что часть автомобилистов старалась покупать топливо впрок. Сейчас такой ситуации уже нет. Нефтяные компании, по словам вице-премьера, также усиливают защиту нефтеперерабатывающих заводов. При этом рынок дизельного топлива и авиакеросина

0: заголовок назвал «сбалансированным». Со следующего года доход от продажи квартиры, дома или земельного участка предлагают учитывать вместе с зарплатой и другими доходами. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект Минфина. Сейчас такой доход облагается отдельными ставками 13 и 15%. По новым правилам предлагается применять общую прогрессивную шкалу от 13 до 22% в зависимости от суммарного дохода за год. При этом сроки владения недвижимостью, после которых налог при продаже платить не нужно, предлагается сохранить. В общем случае это 5 лет, а для единственного жилья, наследства или подарка – 3 года. Если закон примут, изменения начнут действовать с 1 января. В июле этого года только в 7 регионах России средняя заработная плата превысила 150 тысяч рублей. Такие данные опубликовал Росстат. Самые высокие показатели зарегистрированы на Чукотке – свыше 243 тысяч рублей, в Магаданской области – более 210 тысяч, в Москве – около 193 тысяч, в Ямало-Ненецком автономном округе – 182 тысячи рублей, а на Сахалине – примерно 161 тысяча. По всей России средняя заработная плата в июле достигла почти 110 тысяч рублей, что на 9,5% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам текущего года средняя зарплата в России может вырасти до 112 тысяч рублей. Больше всего зарабатывают работники финансовой и страховой сфер. Официальный курс доллара на 5 октября составляет 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 94 рубля 32 копейки. Это были новости на радио «Карибуард». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио «Карибуард».
2: Сплетничная.
3: Сплетничная.
2: Сплетничная.
4: Сплетничная.
5: Сплетничаем немножко.
4: Про этих звезд всяких. Вот Олег Газманов признался, что поставил себе прекрасную цель прожить до 150 лет.
5: Ух ты!
4: Ну, учитывая, какие у него прекрасные колени до сих пор.
5: Да.
4: Это же,
5: вообще
4: я не
5: физическая
4: знаю.
5: Форма, да.
4: Конечно, потрясающе. Вполне возможно, эта цель будет достигнута. Именно поэтому артист продолжает заниматься спортом и не уходит со сцены. Он верит, что пока его жизнь наполнена событиями и делами, тело будет сохранять силу и молодость. В чем же его секрет, сам он рассказал. «Я ставлю задачу своему организму долго жить, но нужно знать, что ты будешь делать. Вот ключевое. Если ты не знаешь, что будешь делать в 90 лет, природа говорит, ну и зачем ты здесь нужен? Ты задачу выполнил, все, до свидания. Я об этом серьезно думаю, и организм подстраивается под эту задачу, как раз-таки до 150 лет дожить. При этом я никогда не думаю о том, сколько мне лет. Об этом думать совершенно нет смысла. Не вижу ничего плохого, чтобы петь в песни в 150 лет. И я надеюсь, что моя мысль про эти большие цели – то, что нужно», – сам сказал Олег Газманов. Ну, а, кстати, правильная очень мысль. Не просто как-то тянуть и не знать, что делать, да, а какие-то цели определенные ставить. Тогда и силы, может быть, действительно находиться будут. Ну, Олег, мне кажется, этому прекрасное подтверждение. Да.
5: Ну, 150 лет, это он, конечно, подзагнул.
4: Ну, ему, видишь, он говорит, есть чем заняться, у него целей куча.
5: Ну, понятно.
4: Он говорит, мне еще столько надо сделать, танец новый разучить.
5: Это понятно, но просто как-то, ну, не знаю даже. Вот этот биохакер, помнишь, мы про него рассказывали, который там...
4: Обидно вообще, конечно.
5: Переливал себе кровь от своего там молодого сына, и вот это всякие там...
4: И стволовые клетки, и все, что он...
5: Замораживал себя, что он с собой только не делал, конечно,
4: мы... Ежедневное обследование у него было, ежедневная, да, сдача крови.
5: В конечном итоге он, какая болезнь его настигла.
4: Да.
5: Так что, ну, знаешь, у Вселенной и у Господа Бога на каждого из нас свои планы, поэтому...
4: Это точно. Но стремиться стоит. Спорт и ЗОЖ, мне кажется, в этом отличный помощник.
5: Ида Галич рассказала, как ей удается успевать все. Ну, давай так, Ну, я ее не люблю.
4: Угу.
5: Ну, вот есть... Аня, кстати, недавно мне сказала в офисе, что... Она говорит, ты знаешь, ты так всегда не любишь такое большое количество
4: людей.
5: Вот, и причем она говорит, я заметила, это все женщины. Ну, говорю, ну, в принципе, я не должна любить женщин как-то, ну, потому
4: это
5: что... При...
4: Это не моя природа.
5: Да, вообще, абсолютно. Вот, ну, действительно, я теперь каждый раз об этом задумываюсь, как-то мне очень сильно, ну, затронули ее слова. Не то, чтобы там я обиделась на это, действительно стала анализировать, почему.
4: Да?
5: Да, задумываться над этим. Каждый раз сначала. Почему? Ну, есть какие-то, я не знаю, есть необъективные причины абсолютно, что мне просто не нравятся какие-то люди. Вот, например, Ида Галич. Ну, не нравится угу. мне просто, ну, не знаю. В общем, она призналась, что главный секрет ее тайм-менеджмента в том, что она не стремится все довести до идеала. Недавно она сыграла главную роль в сериале, про сериал я сейчас тоже расскажу, сериал называется «Чудо». Сейчас она пишет книгу «Диджейт».
4: Угу.
5: Как-то мне казалось, это лет 10 было модно, когда звезды все
4: диджеингом
5: занимались, но потом все пошло на спад, а она, Ида, как-то вот в этом наоборот сейчас. Еще справляется с ролью мамы двух ангелочков, счастливой жены. В общем, что она говорит? Я не верю в концепцию абсолюта. Я не идеальная мама. Я достаточно хороший родитель, я достаточно хороший производитель, я достаточно хороший начальник, достаточно хороший блогер и бизнесмен. Я не стремлюсь к идеальности, мне кажется, именно поэтому у меня получаются какие-то вещи. Ну, и как она заметила, провалов в ее карьерном пути не замечено, особенно за последний год. Так что, как она говорит, лайфхак, как видите, работает. То есть не стремиться вот к этой концепции абсолюта. Может быть, я могу объяснить, наверное, некоторую нелюбовь к некоторым звездным женщинам. Я про звездных людей сейчас говорю, да? Про каких-то медийных. Тем, что когда я не чувствую искренности от человека. То есть вот мне...
4: Ощущается наигранность.
5: Ощущается наигранность. Вот это, когда человек пытается показать то, что, не, что он не такой, каким он является на самом деле. И меня вот это вот, наверное, человека отворачивает. И, скорее всего, Ида Галич тоже принадлежит к числу таких людей. Но угу. несмотря на это... Я посмотрела сериал, про который идет речь, в котором она снялась главной роли, несмотря на мою нелюбовь к ней. Сериал называется «Чудо», причем я не просто посмотрела, я его купила.
4: Ух ты!
5: За свои деньги.
4: Кровные.
5: Бумажные, которые заработала.
4: Просто решилась на такой шаг, учитывая, что в главной роли Ида Галич, казалось.
5: Просто так много говорили про этот сериал, мне хотелось его посмотреть, но у нас, как обычно, сериал выходит одна серия в неделю. И мне не хотелось ждать, и я его купила, и тем более... Я его купила, чтобы в самолете посмотреть. Я обычно себе беру какой-то сериал и все 8 часов полета смотрю. Вот, я его посмотрела. Он не произвел на меня достаточное впечатление, видимо, какой-то... Ну, на один раз прям, ну, можно. Вот. Дело в том, что на Иду Галич тоже и на сценаристов, и режиссера фильма, вообще на производство этого фильма от некоторых тоже звездных дам летел определенный хейт по поводу того, что вот, это якобы
4: пародия
5: по истории...
4: Пародия как бы Блиновской,
5: ну,
4: да.
5: Да, не пародия, типа по истории Блиновской. Ну, нет, там как-то...
4: Просто ну, вот тематика там, похожая у них.
5: Тематика, да, похожая, но... все понятно. Ее там тоже в конце фильма, ну, такой, может быть, небольшой спойлер для кого-то, посадили в места не столь отдаленные за все это. Но дело в том, что мне не понравилось в этом фильме, когда ты действительно понимаешь, что человек заслуживает какой-то кары, заслуживает наказания за свои деяния, но когда с середины сериала как-то начинают ее немного оправдывать, да вот это вот потому что вот у нее было такое детство. Да вот это вот потому, что вот она сама в это верила. Ну, как-то, иначе ты такой, ну нет, это не оправдывает ее. Начинаешь, ну, как бы спорить ты со сценаристами и с режиссером. Как бы нет, не надо ее оправдывать. А тебе пытаются говорить, она не виновата. Ну вот, да.
4: Такие обстоятельства.
5: Да, так сложилось.
4: Так сложилось.
5: И ты такой, нет, это несправедливо, все правильно, что ее там, значит. Вот. Ну, вот такой сериал.
4: Там
5: ну,
4: же больше всего, почему резонанс этот был? Насколько я помню, вышла первая серия, да, в день рождения самой Блиновской. Жириновский.
5: А, да.
4: 22-го, по-моему, числа или когда. Ну, не суть. Но это был день рождения как раз-таки Елены Блиновской, и поэтому там особенно Катя Гордон возражала там в соцсетях на этот
5: мне
4: счет.
5: Мне понравился актерский состав, замечательный, мне очень понравилось вообще.
4: Актерская игра Иды Галич?
5: Ну, такое, я как-то с этой точки зрения.
4: Но она и не профессиональная актриса, насколько мне известно.
5: Нет,
4: она
5: неплохо, я ничего не могу плохого сказать. Вот, актерский состав остальной хороший. Я люблю красиво, чтобы было на экране. Было красиво. Ну, какие-то вот красивые там пейзажи, вот это все тоже мне очень понравилось. На один раз, да, можно. Но за деньги покупать не надо. Я купила для того... А, я объяснила, почему. Для того, чтобы сразу все серии посмотреть, да.
4: Ой, Ксения Бородина и ее муж Николай Сердюков подали в суд на психолога Веронику Степанову из-за оскорблений и жестокой критики. Причины конфликта – видеоразбор, где Степанова опубликовала влог с критикой личной жизни пары, назвала там Николая Сердюкова альфонсом, приспособленцем, а также сравнила его, конечно же, с кем? С опоссумом. Свои так моральные страдания. Ну, да, это уже кличка.
5: С этой животиночкой сравнивают. Да, как будто бы... зверек забавный такой.
4: Да. Свои моральные страдания Ксения Бородина оценила в 3 миллиона рублей, а ее супруг в 1,5 миллиона рублей. Еще 3 миллиона телеведущая требует за нарушение авторских прав. Всего иск подан на 7,5 миллионов рублей. Сама Вероника Степанова выступила у себя в соцсетях, сказала, что судов с Ксенией Бородиной ее опоссумом не боится. Она говорит, супруг живет на ее площади, ездит на ее автомобиле, пользуется ее деньгами, связями. А как назвать тогда мужчину, который живет за счет женщины? И предоставила скриншот из Википедии, где альфонс, ну, описание, кто это такой. Поэтому она говорит, зачем обижаться, если все сказано по делу. Вот тебе скриншот из Википедии.
5: Но теперь интересно, как в суде Ксения Бородина вместе со своим мужем будут доказывать, что он не опоссум и не альфонс. Каким образом?
4: Да, это очень интересно. Самое главное... Главное, чтобы какой-нибудь опоссум не подал уже в суд, потому что сколько можно порочить мое имя Николаем Сердюковым, скажет опоссум в суде.
5: А придет Бродина, скажет, что у Николая?
4: А принесет она опоссума, она скажет, вот опоссум, вот Николай. Разница очевидна.
5: Или, например, мы рассказывали уже, все об этом, по-моему, знают, что у Николая за душой только машина места.
4: Да.
5: И она такая, он не альфонс, у него есть машина места.
4: В конце концов.
5: И
4: трудоустроен он у моей мамы.
5: Да.
4: В фирме. Видите? Все нормально. Он не альфонс. И не опоссум. А вот Ирина Горбачева призналась, что любит альфонсов. Чистосердечная актриса выкатила, рассказывая об отношениях с мужчинами, которые зарабатывают меньше нее. По словам Ирины, открытие такой своей особенности далось ей нелегко. Но вот что она говорит. Альфонс любить – это, конечно, выгодно для таких женщин, как я. Для таких, которые налопались терпения по отношению к тому, что мужчины иногда проявляют, значит, агрессию. Поэтому чем больше мужчина будет зависеть от меня, тем мне удобнее. Мне это классно, меня все устраивает. Я говорю, я делаю, за мной последнее слово, поэтому все отлично.
5: Тут, видишь... Она наконец-то, Горбачева же закончила ремонт в своей квартире.
4: Ой, да, лет. Да.
5: Я посмотри, какая... Какая
4: я видела шикарную картину.
5: Какая квартира? Это просто, ну вот это прям кладезь. Я с открытым ртом смотрела передачу, где показывали полностью ее интерьер. Вот она все это про все свои штучки рассказывала. Это настолько замечательно. Но, кстати, нашлось много людей, которым не понравилось абсолютно, начали критиковать. Но дело в том, что это жилье человека, оно ей очень сильно подходит. Это ее жилье.
4: Да, конечно.
5: Она не приглашает вас к себе жить.
4: Она от этого всего любуется, да, это полностью сделано для нее.
5: Она наполняется чем-то от своего жилья, вот всей энергией, там все, как бы это ее жилье. Просто мне нравится, когда начинают критиковать жилье какого-то человека, но вас никто не приглашает туда жить.
4: Да,
5: вам просто показали, смотрите,
4: вот у меня такая квартира, я вот так люблю, мне вот это нравится, почему нет?
5: Но мне очень понравилось, конечно. Меня бы она позвала жить, я бы согласилась.
2: Раси белый микрофон.
3: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
3: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
9: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров, постоянные скидки и акции, горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс» – интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
12: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
13: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
15: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 5 октября в Сосумане временами снег, температура около 1 ниже нуля, ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 3 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду, а в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 1 градуса. Градуса мороза, днем около 5 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Сплетничная.
4: Сплетничная.
3: Сплетничная.
5: Сплетничная.
6: Да. Мать четверых детей Илона Маска сообщила о расставании с миллиардером.
5: Ух ты!
6: Так что... Слушай, ну у него столько вот этих матерей его детей было...
5: Ну да.
6: У
5: да.
6: него, причем детей же как-то зовут вот этими вообще там буквами, цифрами как-то, да, имена у детей такие странные. Ну, в общем, дело в том, что сейчас начинает подтягивать, знаешь, натягивать сову на глобус. Вера Сотникова.
5: Да, да, да, да, да, да.
6: Минуточку, 66 лет женщине, как бы. Вот. Опубликовала, значит, пост, в котором назвала Маска идеальной для нее парой. Вот.
5: Хорошая.
6: Да. И, в общем, написала, что, значит, когда это случится, ну, типа, расставание, потому что мы были бы прекрасной парой. Сотникова пишет. 66 лет женщине. Илону Маску 55. Главное, ему всегда попадаются какие-то, да, такие симпатичные, но недалекие девчонки, пишет Вера Сотникова. А мы бы с ним вместе мечтали о полетах на Марс.
5: Моя хорошая. Там сейчас и Лиль подключится, я так думаю.
6: Да, да, да. И дело в том, что как раз через несколько дней после того, как этот пост Вера Сотникова, значит, опубликовала, как раз появилась новость о том, что Шивон Зилис... Рассталась, мать четырех детей Илона Маска с ним рассталась. Понимаешь, сейчас начинается. Это как раз потому, что Вера Сотникова,
5: да, да, да,
6: значит, предложила ему вместе мечтать
5: он
6: о полетах на Марс.
5: Он все бросил к Верусе, к нашей.
6: Да, да, да. В общем, был Маск с этой Шивон, да пусть Шивон будет. Вместе они были 6 лет, и в своем прощальном посте бизнес-вумен намекнула, что к расставанию вообще не было никаких предпосылок. При этом она счастлива, что смогла показать Илону настоящую заботу, понимание и нежность. Ну, то есть никаких предпосылок она имеет в виду, там, никто никому не изменил, никто никого там не арбузил, не вот это вот ничего, все было в порядке. Ну, вот просто как-то. Такое бывает, кстати, когда люди тихо, мирно расстаются, говорят,
5: надоели,
6: ну, вот ты просто
5: уже,
6: понимаешь, что
5: другу,
6: да,
5: все.
6: Вот, что друг другу просто надоели. И вот что она пишет. Значит, я любила его больше жизни, он дал мне столько знаний, сколько хватило бы на сотню жизней. Он наполнил мое существование глубоким смыслом. Конечно, боль утраты велика, но, к счастью, у нас есть четверо чудесных малышей. Это главная любовь всей моей жизни. И теперь, знаешь, все такие ждут, когда Илон Маск зайдет к Веруське. Такой, спишь?
5: Одна тут отдыхаешь.
6: Ну, это вот...
5: А представь, если вселенная вот так вот схлопнется.
6: Схлопнется, да?
5: А? Ну, я тогда во все поверю, мне
6: так
5: кажется.
6: Дело в том, что она же сгенерировала
5: Брэду Питу.
6: Вера Сотникова сгенерировала же фотку себя с Илоном Маском.
5: Да, только... где он ее нежно целует в щечку.
6: Да. Но дело в том, что она-то на этой фотографии, ей тут лет 30.
5: Ну да, я вообще ее сначала не узнала, думаю, кто это.
6: Да, загляните в паспорт, дорогая женщина.
5: Но если Ларисе Долиной можно, почему бы и Сотниковой нельзя, понимаешь, пользоваться фотошопом?
6: Ну, с другой стороны, да.
5: Так, да. А вот телеведущую Анфису Чехову прозвали Кашпировским на минималках. Она стала изгонять демонов по телефону руками. Руками, вот так. Я смотрела это видео, из меня все вышло. А получив диплом...
6: Сущности в виде гномика.
5: Да, да. Шапочку из фольги я тоже сделала. Получив диплом психолога, Анфиса Чехова начала проводить платные сессии медитации по активации энергии. Интересно, конечно, звучит. Диплом психолога и ретривы с этими эмоциональными всякими штуками. Она сама рассказывает о своих занятиях, отмечает, что во время медитации у участниц часто случается сильный эмоциональный катарсис, из-за чего они начинают плакать, кричать, задыхаться от переполняющих их обид и эмоций. По словам самой телеведущей, со стороны эти психосоматические проявления похожи на экзорцизм. И вот после как раз публикации видеороликов с этих ретривов пользователи развлекательной паблики иронично ее прозвали Кашпировским и назвали ее деятельность, конечно, максимально странной, потому что она там сделала целую нарезку из видео практик своих, где там девчонок всех трясет, колбасит, и потом она руками, значит, там демонов по телефону, по скайпу какому-нибудь изгоняет. В общем, потрясающе, конечно. Ну, они с Катей тоже, мне кажется, с Катей Лель должны где-то в паре работать.
6: Очень хотела, ну, сказать.
5: И там еще Боня с 5G своими этими рядом где-то.
6: Хотела сказать, потом поняла, что мы в прямом эфире, это нельзя такое слово говорить, но они все немножко это сошли с ума, мне кажется.
5: Да.
6: Ну, вы поняли, какое слово. Все вот просто вот, ты понимаешь.
5: Ну, просто мне очень интересно, как это вообще вместе складывается. Диплом психолога. И что-то связанное с изгнанием всяких сущностей
6: вот
5: в виде гномиков. Да, это же совершенно разные направления. Но, видишь, ну вот так.
4: Ну, началось.
7: Карибатека.
4: Карибатека.
5: Карибатека.
6: Да. Да. Карибатека. Что это значит? Это значит, вы можете зайти в наш телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу «Началось», и под последней картиночкой. Можете, да вообще под любой картиночкой, давайте уж так. Можете сказать какую-нибудь песню, которую вам хочется послушать прямо сейчас. Нет никаких препятствий для вас. Ну, конечно, все в рамках
5: приличия.
6: Да.
5: И законодательства, да?
6: Российской Федерации, да. Так что заходите, пишите, что хотите услышать. Мы с удовольствием вместе с вами послушаем те песни, которые вам нравятся. А пока вы ничего у нас не заказали, будете слушать то, что нам нравится.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Салон Арт Фасад. Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
3: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Мы подчеркиваем вашу красоту и создаем хорошее настроение. Alien Studio – место, где красота становится образом жизни. Брови, ресницы и макияж, маникюр и педикюр, массаж, лазерная эпиляция, пирсинг, душ, Шарко и солярий. Все для эстетики вашего образа и жизни. Запись по телефону 8-924-852-52-54. Студия красоты Alien Studio.
8: ИП Попова Алина Назаровна при поддержке Центра «Мой бизнес», Магаданская область.
9: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Тотальная свежесть.

0: Батека.
1: Кто-нибудь вообще собирается заказывать?
0: Содействие в музыкальном плейлисте.
1: Да, да, да. Если появится вдруг желание услышать какую-нибудь песню, которую именно такая ваша, вот прям вот...
0: Настроение
1: да,
0: поднимает.
1: Сердечко прям от нее радуется. То заходите в наш телеграм-канал, называется так же, как утреннее шоу началось, и под последним постом там можете написать название песни, которую хотите услышать на нашей волне. И я с вами на сегодня прощаюсь, услышимся уже пятницу. Так что вам хорошей, плодотворной такой рабочей недели. И чтобы погода нас продолжала радовать. Уже облака появились, конечно, но они совсем не мешают. Солнышко
0: да.
1: все равно ярко светит и тепло на улице. Но я так считаю, что погода, осень в этом году великолепнейшая, шикарнейшая. Вот пусть она продолжится как можно дольше. Price.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери

0: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
1: Телефон 62-24-31.
2: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
3: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
4: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.